もういい。ああ。Лисы мои продам не дремя и я Следы лышаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Лисы мои продам не дремя и я Следы лышаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря